0: в Оренбуржье 7:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Движение транспорта на сутки ограничат на улице Пролетарской в Оренбурге, как сообщили в администрации города в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях. С 23 часов 7 августа до 23 часов 8 августа будет временно ограничено движение автотранспорта по улице Пролетарской на участке от Шевченко до Юркина. Водители призывают заранее выбирать пути объезда. В Оренбурге завершилась пилотная программа стажировки для ветеранов СВО и экскурсии в предпринимательство. Проект направлен на помощь ветеранам в освоении предпринимательских навыков и выборе направления для бизнеса. Участники прошли тестирование для выявления сильных сторон, изучили способности региональной экономики, основы бизнес-планирования, правовые аспекты открытия дела и меры поддержки. Они также посетили предприятия и встретились с предпринимателями. Команда оренбургских предпринимателей во главе с руководителем торгово-промышленной палаты Натальей Струнцовой покорила Эльбрус. 11 участников проекта «Бизнес-вершина» зашли на высочайшую точку России и Европы – 5642 метра. К штурму они готовились несколько месяцев по специальной программе. Проект реализован при поддержке Министерства физической культуры и спорта области. Стартовало народное голосование за лучший мурал фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «Формарт». До 16 августа оренбуржцы могут поддержать работу «Хоровод народов». Мурал расположен на стене ДК «Россия» в Оренбурге. Проголосовать могут граждане Российской Федерации старше 14 лет с подтвержденной учетной записью на портале «Госуслуги». Выберите понравившуюся работу и отдайте свой голос на сайте фестиваля. Итоги конкурса будут объявлены на очном финале фестиваля в Кирове 23 августа. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

0: Планета FM. Реклама.
1: Задумал быстро дом ты остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
2: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте! В эфире «Гороскоп». С вами Анастасия Десятых. Финальный день нашей недельной подборки. Звезды дают последние подсказки, как красиво завершить неделю. Сейчас все расскажу. Овны. Возможен напряженный день. Астрологи советуют избегать конфликтов. Тельцы. Финансовая стабильность сохраняется. Не стоит рисковать. Близнецы. Активное общение может утомлять. Важно сохранять фокус. Раки. Эмоциональный фон нестабилен. Рекомендуется отдых. Львы. Социальная активность усиливается. Важно контролировать энергию. Девы. Рабочая концентрация необходима. Следует избегать отвлечений. Весы. Появляются новые планы. Астрологи советуют фиксировать идеи. Скорпионы. Возможны перемены в настроении. Важно сохранять равновесие. Стрельцы. Отношения выходят на первый план. Важен доверительный диалог. Козероги. День дисциплины и работы. Подходит для завершения задач. Водолеи. Усиливается творческое мышление. Рекомендуется использовать его. Рыбы. У вас день отдыха и восстановления. Полезно слушать себя. И на этом мы прощаемся до следующего гороскопа. Спасибо, что были с нами всю неделю. Пусть звезды будут к вам благосклонны. До новых эфиров!
0: Планета FM. На языке звезд.

Планета ФМ. Мы помним все. Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «ЗЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
2: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
3: В милый дом идите дружно,
4: когда утюг вам очень нужен.
3: Гладильную доску купить решите,
4: в милый дом скорее спешите.
3: В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски от 999 рублей. Утюги в ассортименте от 799 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
5: Счастье состоит из мелочей, из теплых вечеров, улыбок близких и любимой еды. Захотелось роллов? Кухня «Солнце» доставит. Открой для себя наше летнее меню. Свежие вкусы, яркие краски и эстетика в каждом кусочке. Доставляем радость и уют в ваши дома с 2013 года. Звоните 607-003. Если роллы, то в кухне «Солнце».
6: ИП Иванов МА. ОГРНИП 313-565-825-300-174.
7: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
8: Проводите лето вместе с «Голосом города» и классной музыкой. Уже второй летний сезон реализуется проект «Голос города», который помогает начинающим артистам найти свою публику. 20 августа на сцене «Города еды» на большом итоговом фестивале вас ждут номера артистов сезона, маркет-мастеров, творческие площадки от партнеров проекта. 20 августа у сцены «Города еды» с 17:00 и весь вечер. Ждем вас. 6+.
9: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-40-44.
8: В строительную организацию требуется инженер ПТО. Телефон в Оренбурге 93-59-88.
9: Требуется оператор заправочной станции. Телефон в Оренбурге 23-01-61.
8: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Движение транспорта на сутки ограничат на улице Пролетарской в Оренбурге, как сообщили в администрации города, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях. С 23 часов 7 августа до 23 часов 8 августа будет временно ограничено движение автотранспорта по улице Пролетарской на участке от Шевченко до Юркина. Водители призывают заранее выбирать пути объезда. В Оренбурге завершилась пилотная программа стажировки для ветеранов СВО и экскурсии в предпринимательство. Проект направлен на помощь ветеранам в освоении предпринимательских навыков и выборе направления для бизнеса. Участники прошли тестирование для выявления сильных сторон, изучили способности региональной экономики, основы бизнес-планирования, правовые аспекты открытия дела и меры поддержки. Они также посетили предприятия и встретились с предпринимателями. Команда оренбургских предпринимателей во главе с руководителем торгово-промышленной палаты Натальей Струнцовой покорила Эльбрус. 11 участников проекта «Бизнес-вершина» зашли на высочайшую точку России и Европы – 5642 метра. К штурму они готовились несколько месяцев по специальной программе. Проект реализован при поддержке Министерства физической культуры и спорта области. Стартовало народное голосование за лучший мурал фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «Формарт». До 16 августа оренбуржцы могут поддержать работу «Хоровод народов». Мурал расположен на стене ДК «Россия» в Оренбурге. Проголосовать могут граждане Российской Федерации старше 14 лет с подтвержденной учетной записью на портале «Госуслуги». Выберите понравившуюся работу и отдайте свой голос на сайте фестиваля. Итоги конкурса будут объявлены на очном финале фестиваля в Кирове 23 августа. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
1: Новости.

Планета FM. Ничего лишнего. Поди в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в регионе сохраняется погода без осадков. В Оренбурге ясно, термометр покажет плюс 29 градусов. В Бузулуке и Орске малооблачно. В Бузулуке температура воздуха составит плюс 29 градусов. В Орске воздух прогреется до 30 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета ФМ. Планета ФМ в ритме города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Встречайте в дилерском центре Чанган Автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9. Меньше чем за 2 миллиона 400 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Звоните 37 38 60. Подробные условия акции уточняйте у официального дилера Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода.
2: Таите, таите, вы лучше дом в Экодолье купите.
3: Застройщик ООО «Экодолье», 16 лет возводим наш ЖК. Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Телефон 99 99 33.
2: Звоните и дом в Экодолье купите.
4: Мяу. Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад. Вторая галерея.
5: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
7: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
8: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг, от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
9: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
10: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл Мармелад. Билеты уже в продаже. Но плюс.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.
12: Кто на куражах, скажите, мы...

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте! В эфире «Гороскоп». С вами Анастасия Десятых. Финальный день нашей недельной подборки. Звезды дают последние подсказки, как красиво завершить неделю. Сейчас все расскажу. Овны. Возможен напряженный день. Астрологи советуют избегать конфликтов. Тельцы. Финансовая стабильность сохраняется. Не стоит рисковать. Близнецы. Активное общение может утомлять. Важно сохранять фокус. Раки. Эмоциональный фон нестабилен. Рекомендуется отдых. Львы. Социальная активность усиливается. Важно контролировать энергию. Девы. Рабочая концентрация необходима. Следует избегать отвлечений. Весы. Появляются новые планы. Астрологи советуют фиксировать идеи. Скорпионы. Возможны перемены в настроении. Важно сохранять равновесие. Стрельцы. Отношения выходят на первый план. Важен доверительный диалог. Козероги. День дисциплины и работы. Подходит для завершения задач. Водолеи. Усиливается творческое мышление. Рекомендуется использовать его. Рыбы. У вас день отдыха и восстановления. Полезно слушать себя. И на этом мы прощаемся до следующего гороскопа. Спасибо, что были с нами всю неделю. Пусть звезды будут к вам благосклонны. До новых эфиров!
0: Планета FM. На языке звезд.

Планета FM. Идеальное сочетание.

0: FM. Реклама. Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
1: Бренд Фуллер.
2: О, мясо переворачивай давай.
3: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
4: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе Дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
5: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
6: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
7: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? Расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
8: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BezDTP.RF.
9: Проводите лето вместе с «Голосом города» и классной музыкой. Уже второй летний сезон реализуется проект «Голос города», который помогает начинающим артистам найти свою публику. 20 августа на сцене «Города еды» на большом итоговом фестивале вас ждут номера артистов сезона, маркет-мастеров, творческие площадки от партнеров проекта. 20 августа у сцены «Города еды» с 17:00 и весь вечер. Ждем вас. 6+. В комбинат питания требуются повара, пекари, кухонные работники, грузчики, официальное трудоустройство, достойная зарплата, корпоративные бонусы. Телефоны в Оренбурге 44 04 56 или 8 912 846 71 81.
10: На завод же бы и требуются электросварщики, формовщики, стропольщики, электромонтер, охранники. Телефон в Оренбурге 25 56 38.
11: Своевременная поверка – это ваша защита от переплат по нормативу. Поверка водосчетчиков на дому без снятия и нарушения пломб от 800 рублей. Телефон в Оренбурге 960356. 960356.
9: Как заявить о себе ярко, современно? Наша компания в кратчайшие сроки с использованием современного оборудования изготовит для вас промо-ролики, индивидуальные презентационные фильмы, видеосопровождение любого мероприятия. Вы участвуете в проекте «Инициативное бюджетирование»? Поможем в создании и размещении материалов по условиям конкурса. Подробнее по телефону в Оренбурге 72 33 86. Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое, теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31 24 00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 10:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Оренбурге семья погибшего на стройке рабочего получит более 8 миллионов рублей. Мужчина погиб в сентябре 2023 года, упав в незакрытую шахту лифта из-за отсутствия ограждений. Суд признал виновным ответственное за безопасность лицо и назначил выплату свыше 8 миллионов, включая расходы на погребение. Как сообщили в прокуратуре, родственники изначально требовали компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей. В Оренбурге задержан мужчина с 2000 запрещенных к свободной продаже таблеток. Полиция перехватила 37-летнего оренбуржца. На его автомобиле при въезде в город в багажнике иномарки нашли 800 граммов сильнодействующих препаратов, которые он привез из Екатеринбурга для последующей продажи. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте сильнодействующих веществ. Подозреваемый находится под домашним арестом. Торгово-технологический техникум Орска формирует кадровый потенциал сферы услуг. Как сообщает инфоцентр правительства региона, всего в техникуме реализуется подготовка по 14 востребованным профессиям. От поваров, парикмахеров, продавцов до юристов, финансистов, спасателей и дизайнеров. На 2026 год предусмотрено 250 бюджетных мест. С 2024 года в рамках федерального проекта «Профессионалитет» ведется подготовка по направлению туризма и сферы услуг. Ключевые партнеры техникума участвуют в обучении, обеспечивают трудоустройство выпускников. Для абитуриентов доступно целевое обучение, пробы, билет в будущее и практика. С 1 сентября изменятся правила информирования пассажиров об отмене поезда. Согласно приказу Минтранса, если поезд дальнего следования отменит или заменит состав, перевозчик теперь обязан не просто вывесить объявление на сайте и вокзале, а сообщить об этом пассажиру по телефону или на электронную почту. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в регионе сохраняется погода без осадков. В Оренбурге ясно, термометр покажет плюс 29 градусов. В Бузулуке и Орске малооблачно. В Бузулуке температура воздуха составит плюс 29 градусов. В Орске воздух прогреется до 30 градусов со знаком «плюс». Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.

0: навсегда в твоем сердечке. Планета FM.
1: Мы на себе, мы на себя не похожи. Я признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM.

0: можно убить.
1: Планета FM. Реклама.
2: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
5: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
6: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
7: Это нельзя пропустить! Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви – бренд, которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
8: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-40-44.
9: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Когда хочется подпевать.
1: Бледный бармен с дрожащей рукой, дыма табачного пленный, и та, что согласна ехать со мной.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
2: Я все знаю! Ты убил его!
1: Нет, Люк. Я...
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.ру.

0: КРФ. На завод же бы и требуются электросварщики, формовщики, стропольщики, электромонтер, охранники. Телефон в Оренбурге 25 56 38.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье 11:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Оренбурге полиция задержала 5 молодых людей, которые срывали цветы на клумбах в сквере на улице Советской. 4 из них нет 18 лет. Подростков доставили в отдел полиции. В отношении их родителей составлены административные протоколы за нахождение детей в ночное время без сопровождения взрослых. Решается вопрос о привлечении всех задержанных к ответственности за мелкое хулиганство. В поселке Паников Зулукского района продолжается капитальный ремонт моста через реку Боровку. Это связующее звено для 6 населенных пунктов. Сооружение серьезно пострадало во время паводка 2024 года. Благодаря решению губернатора Евгения Солнцева и выделению федеральных средств к капитальному ремонту приступили в текущем году. Подрядчики уже завершили установку свай и опор. Новая конструкция будет более надежной и удобной для жителей. Ширина моста составит 6 метров, а высота 3,7 метра, на 1,5 метра больше, чем у прежнего сооружения. Глава Бузулукского района Николай Бантюков отметил, что подрядная организация строго соблюдает утвержденный график, а качество выполняемых работ соответствует установленным требованиям. Открытие обновленного моста запланировано на ноябрь. 20 пожаров произошло в Оренбурге за прошедшие сутки, в их числе 16 техногенных, 3 ландшафтных пожара на общей площади 9 гектаров и 1 лесной пожар на площади 2 гектара. Пострадавших нет, сообщили в МЧС по региону. Многодетная семья Волоховых из Новосергиевского района заняла 2-е место на региональном этапе конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья». Супруги Денис и Любовь воспитывают 5 детей, успешно совмещая родительство с предпринимательской деятельностью. Дети показывают отличные результаты в учебе и спорте. Особо отмечается активная гражданская позиция семьи. Они регулярно доставляют гуманитарную помощь в зону СВО на собственном транспорте. К этому часу все. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в регионе сохраняется погода без осадков. В Оренбурге ясно, термометры покажут плюс 29 градусов. В Бузулуке и Орске малооблачно. В Бузулуке температура воздуха составит плюс 29 градусов. В Орске воздух прогреется до 30 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра, свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис 5 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АО
2: В августе время школьных базаров. Все заняты покупкой канцтоваров. Купить необходимое в количестве любом поможет, как обычно, «Милый дом». В сети магазинов «Милый дом» карандаши черно-графитные или синие шариковые ручки от 4 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45 99 25.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Требуется оператор заправочной станции. Телефон в Оренбурге 230161.
2: В комбинат питания требуются повара, пекари, кухонные работники, грузчики, официальное трудоустройство, достойная зарплата, корпоративные бонусы. Телефоны в Оренбурге 44 04 56 или 8 912 846 71 81.
1: На завод ЖБ и требуются электросварщики, формовщики, стропольщики, электромонтер, охранники. Телефон в Оренбурге 25 56 38.
3: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
2: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл Мармелад. Билеты уже в продаже. 0+.
3: Своевременная поверка – это ваша защита от переплат по нормативу. Поверка водосчетчиков на дому без снятия и нарушения пломб от 800 рублей. Телефон в Оренбурге 96-03-56. 96-03-56.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: с новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Оренбуржца осудили за оправдание терроризма и реабилитацию нацизма. По данным регионального ФСБ, в одном из каналов Telegram мужчина размещал материалы, содержащие оправдание террористической деятельности, и публично унижал честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны. Разделяя идеологию политического режима Украины и поддерживая действия ее вооруженных сил, он сознательно распространял текстовые сообщения и изображения, направленные на реабилитацию нацизма, сообщили в ведомстве. Центральный окружной военный суд признал оренбуржца виновным и назначил наказание, штраф в размере 500 тысяч рублей. Самолет из Оренбурга в Анталию задерживается по меньшей мере на 11 часов. Лайнер должен был вылететь в Турцию в 4:30, однако его прилет задержался более чем на 6 часов. Вместо ночи борт прибыл в аэропорт имени Гагарина утром. Настолько же сначала перенесли и вылет из Оренбурга, теперь время отправления сдвинули на 15:30. Управление Роспотребнадзора по региону опровергло информацию о появлении холеры в питьевой воде. Информацию, которую распространяют в соцсетях и мессенджерах, ведомство называет фейком. Эпидемиологическая обстановка в регионе стабильна. Случаев заболевания не фиксировали более 50 лет. Специалисты регулярно контролируют качество воды на всех этапах очистки. Анализы проб из водоемов и точек сбора сточных вод не выявили опасных вибрионов, говорится в сообщении пресс-службы. В Госдуме предложили указывать на упаковках продуктов общую калорийность всего товара. С такой инициативой вице-спикер Борис Чернышов обратился к министру промышленности и торговли Антону Алиханову. Информация должна печататься крупным шрифтом рядом с уже существующими данными о калорийности на 100 граммов или порцию. К этому часу вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
1: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в регионе сохраняется погода без осадков. В Оренбурге ясно, термометры покажут плюс 31 градус. В Бузулуке и Орске также ясная погода. В Бузулуке воздух прогреется до плюс 30 градусов. В Орске температура воздуха составит 31 градус со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Восемьдесят семь и девять FM.

0: Планета FM 87.9 FM.
1: Планета FM.
2: Если хочешь танцевать,

0: Планета FM. Реклама.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
2: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-40-44.
3: В комбинат питания требуются повара, пекари, кухонные работники, грузчики, официальное трудоустройство, достойная зарплата, корпоративные бонусы. Телефоны в Оренбурге 44 04 56 или 8 912 846 71 81. Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.
1: Виртуальное путешествие на планете FM по уникальным, памятным и интересным местам Оренбургской области. За рулем кандидат исторических наук Елена Богданова. За 90 секунд успеем?
2: Успеем. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Сегодня наш путь лежит к месту, которое несколько раз меняло название и окутано загадками и легендами. Давайте разбираться вместе. Недалеко от Солилеска находится небольшое село Боевая гора. Название свое оно получило от расположенного вблизи одноименного холма. Первоначально и село, и гора назывались «Мертвые соли». Селение основано в 1856 году как высело. Сама гора является памятником природы. В основании ее огромный соляной купол, прикрытый сверху гипсовой шапкой. На вершине карстовая впадина с двумя озерами, а у подножия минеральный источник с очень соленой водой, которую в русских сказках обычно называют мертвой. В ее составе содержится калийная соль, которую нельзя употреблять в пищу. Предположительно, гора образовалась в кунгурский век пермского периода, более 270 миллионов лет назад. А если посмотреть на космические снимки этого места, то гора будет напоминать кратер вулкана или астроблему, то есть геологическую структуру древнего метеоритного кратера. Но ни к одному, ни к другому она отношения не имеет. Со временем гора поменяла свое название на Боевую из-за ожесточенных боев, которые здесь проходили. Она была свидетелем крестьянского восстания под предводительством Емельяна Пугачева. А во времена гражданской войны гора стала местом кровопролитного боя между туркестанской армией красных и казаками атамана Дутова. До сих пор здесь находят стреляные гильзы. А приехать сюда нужно для того, чтобы подняться на самую вершину и полюбоваться открывающимся прекрасным видом на степи. Но лучше все увидеть своими глазами. А у меня на этом все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
1: Путешествуйте по Оренбуржью вместе с планетой FM. Старт по средам в 17:30. За рулем Елена Богданова.
0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Встречайте в дилерском центре Чанган Автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9. Меньше чем за 2 миллиона 400 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Звоните 37 38 60. Подробные условия акции уточняйте у официального дилера Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода.
2: Куда отправиться за перезагрузкой в Оренбурге? Конечно, в Облепиху. Загородный клуб «Облепиха» – это отдых и оздоровление для каждого. Вас ждут теплый бассейн и бассейн с морской водой под открытым небом. Традиционный чимчельбан, баня, сауна, огромный аквапарк, горки и море удовольствия. Побывав у нас однажды, вы останетесь нашим постоянным гостем. СНТ «Сатурн». Телефон 222-072. Загородный клуб «Облепиха». Снимите стресс за один день. 0+.
3: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
4: Счастье состоит из мелочей, из теплых вечеров, улыбок близких и... любимой еды. Захотелось роллов? Кухня «Солнце» доставит. Открой для себя наше летнее меню. Свежие вкусы, яркие краски и эстетика в каждом кусочке. Доставляем радость и уют в ваши дома с 2013 года. Звоните 607-003. Если роллы, то в кухне «Солнце».
5: ИП Иванов МА. ОГРНИП 313-565-825-300-174.
6: Требуется оператор заправочной станции. Телефон в Оренбурге 230161.
7: В строительную организацию требуется инженер ПТО. Телефон в Оренбурге 93-59-88.
8: Как заявить о себе ярко, современно? Наша компания в кратчайшие сроки с использованием современного оборудования изготовит для вас промо-ролики, индивидуальные презентационные фильмы, видеосопровождение любого мероприятия. Вы участвуете в проекте «Инициативное бюджетирование»? Поможем в создании и размещении материалов по условиям конкурса. Подробнее по телефону в Оренбурге 72 33 86.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге час дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Об очередной трагедии на воде сообщает пресс-служба МЧС по региону. В Оренбурге утонул мужчина из озера Малахова. Специалисты аварийно-спасательной службы извлекли тело погибшего. Обстоятельства произошедшего выясняются. Ведомством призывают жителей региона отдыхать именно на официально разрешенных для купания местах, где дежурят спасатели. Нельзя купаться в зоне запрещающих знаков. В Орске устанавливают новые детские площадки, игровые комплексы. Появятся на улицах Огородной, 25 и Воснецова, 9. Это большие дворы-колодцы с 400 квартир в каждом. Во дворе на Огородной уже смонтировали спортивное оборудование, горку, качели, песочницу. Для покрытия используют специальную резину толщиной 40 мм. Жители сами выбрали эти дворы через голосование и взяли ответственность за сохранность площадок, отметил глава города Артем Воробьев. Обслуживать их будут управляющие компании. Оренбуржье привлекает все больше гостей. В 2025 году регион посетили более 1 000 000 туристов, а за первую половину этого года рост числа размещений в гостиницах и на базах отдыха составил почти 14%. Благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство» область получила 173 миллиона рублей федеральной поддержки. На эти средства построили модульные отели, обустроили пляжи и создали новые маршруты, например, горную тропу «Семь вершин степного Урала». Особый интерес к нашему региону проявляют туристы из Индии, Китая, стран СНГ и Африки. Впереди открытие новых кемпингов на соленых озерах и курорте «Теплый стан». У РТ в Макс оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере Макс. Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. К этому часу у меня вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

вкусе. Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в регионе сохраняется погода без осадков. В Оренбурге ясно, термометры покажут плюс 31 градус. В Бузулуке и Орске также ясная погода. В Бузулуке воздух прогреется до плюс 30 градусов. В Орске температура воздуха составит 31 градус со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там, на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.
1: Планета FM. Реклама.
2: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 999-9933. Сайт ecodolie.ru.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. 4 одноразовых бритвы Доника 3 for Men или 4 бритвы Доника 3 for Woman всего за 90 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
7: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
8: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
10: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
11: Своевременная поверка – это ваша защита от переплат по нормативу. Поверка водосчетчиков на дому без снятия и нарушения пломб от 800 рублей. Телефон в Оренбурге 960356. 960356.
12: На завод же БИИ требуются электросварщики, формовщики, стропольщики, электромонтер, охранники. Телефон в Оренбурге 25-56-38.
13: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Когда хочется подпевать.
1: Давай без слез на этот раз. Я не хочу, чтобы ты снова завелась. Я соберусь и в никуда. Мне лучше одному, чем обмануть тебя.

Планета FM. Когда хочется подпевать. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
6: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте nash.dom.rf.
7: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард» – это высокотехнологичная хирургия в гинекологии. Это широкий спектр органосохраняющих операций по удалению миом, эндометриоза, кист и других новообразований. Бережно сохраним женское здоровье. Гинекологическое отделение «Медгарда». Берег Урала, 4. «Медгард». 10 лет на страже вашего здоровья. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
9: Проводите лето вместе с «Голосом города» и классной музыкой. Уже второй летний сезон реализуется проект «Голос города», который помогает начинающим артистам найти свою публику. 20 августа на сцене «Города еды» на большом итоговом фестивале вас ждут номера артистов сезона, маркет-мастеров, творческие площадки от партнеров проекта. 20 августа у сцены «Города еды» с 17:00 и весь вечер. Ждем вас. 6+.
10: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
11: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
12: В строительную организацию требуется инженер ПТО. Телефон в Оренбурге 93-59-88.
13: Требуется оператор заправочной станции. Телефон в Оренбурге 23-01-61.
14: В комбинат питания требуются повара, пекари, кухонные работники, грузчики. Официальное трудоустройство, достойная зарплата, корпоративные бонусы. Телефон в Оренбурге 44-04.

0: 8-912-946 или 8-912-846-71-81.
1: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-40-44.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге 2 часа дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Об очередной трагедии на воде сообщает пресс-служба МЧС по региону. В Оренбурге утонул мужчина из озера Малахова. Специалисты аварийно-спасательной службы извлекли тело погибшего. Обстоятельствам произошедшего выясняются. Ведомством призывают жителей региона отдыхать именно на официально разрешенных для купания местах, где дежурят спасатели. Нельзя купаться в зоне запрещающих знаков. В Орске устанавливают новые детские площадки, игровые комплексы. Появятся на улицах Огородной, 25 и Воснецова, 9. Это большие дворы-колодцы с 400 квартир в каждом. Во дворе на Огородной уже смонтировали спортивное оборудование, горку, качели, песочницу. Для покрытия используют специальную резину толщиной 40 мм. Жители сами выбрали эти дворы через голосование и взяли ответственность за сохранность площадок, отметил глава города Артем Воробьев. Обслуживать их будут управляющие компании. Оренбуржье привлекает все больше гостей. В 2025 году регион посетили более 1 000 000 туристов, а за первую половину этого года рост числа размещений в гостиницах и на базах отдыха составил почти 14%. Благодаря нацпроекту «Туризма и гостеприимства» область получила 173 миллиона рублей федеральной поддержки. На эти средства построили модульные отели, обустроили пляжи и создали новые маршруты, например, горную тропу «Семь вершин степной». Нового Урала. Особый интерес к нашему региону проявляют туристы из Индии, Китая, стран СНГ и Африки. Впереди открытие новых кемпингов на соленых озерах и курорте «Теплый стан». У РТ в Макс оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере Макс. Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. К этому часу у меня вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в регионе сохраняется погода без осадков. В Оренбурге ясно, термометры покажут плюс 31 градус. В Бузулуке и Орске также ясная погода. В Бузулуке воздух прогреется до плюс 30 градусов. В Орске температура воздуха составит 31 градус со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.

Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Счастье состоит из мелочей, из теплых вечеров, улыбок близких и любимой еды. Захотелось роллов? Кухня Солнце доставит. Открой для себя наше летнее меню. Свежие вкусы, яркие краски и эстетика в каждом кусочке. Доставляем радость и уют в ваши дома с 2013 года. Звоните 607-003. Если роллы, то в кухне Солнце.
2: ИП Иванов МА. Огрнип 313-565-825-300-174.
3: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
4: Куда отправиться за перезагрузкой в Оренбурге? Конечно, в Облепиху. Загородный клуб «Облепиха» – это отдых и оздоровление для каждого. Вас ждут теплый бассейн и бассейн с морской водой под открытым небом. Традиционный чимчельбан, баня, сауна, огромный аквапарк, горки и море удовольствия. Побывав у нас однажды, вы останетесь нашим постоянным гостем. СНТ «Сатурн», телефон 222-072. Загородный клуб «Облепиха». Снимите стресс за один день. 0+.

0: Евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
2: Не провожай меня, я буду плакать одна без тебя. Не провожай меня, я буду ждать твоего звонка.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

больше, чем музыка.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: в Оренбурге 15:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Временно исполняющим полномочия главы Гайского муниципального округа назначен Сергей Сафинов. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев. С 2021 года Сергей Сафинов работает в Оренбурге на Гайском ГОКе. Здесь он прошел путь от ведущего инженера до начальника управления содержания основных фондов службы, директора по производствам, принимал участие в обновлении ключевых объектов социальной и спортивной инфраструктуры города. Глава региона выразил уверенность, что современные подходы станут основой в работе нового главы округа. Житель Оренбурга перевел мошенникам больше 8,5 миллионов рублей. Аферисты представились сотрудниками банка и ФСБ, убедив пенсионера перевести все сбережения на якобы безопасные счета. Ради этого он продал автомобиль, потратил свои накопления, даже снял деньги со счета супруги. После перевода средств злоумышленники перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело. 2280 оренбуржцев обратились в медицинские организации с укусами клещей. Случаи зарегистрированы во всех муниципальных образованиях региона. Наибольшее число в Оренбурге, Новотроицке, Бузулуке и Орске. Заболевания клещевым вирусным энцефалитом и эксодовым клещевым боррелиозом не зарегистрированы, сообщили в Роспотребнадзоре. Исследовано 4445 клещей. Выявлено 136 положительных находок на боррелиоз и 12 на энцефалит. В финале фестиваля форма арт-работы из Оренбурга молодой художник Сергей Кофтун представляет наш регион с муралом «Хоровод народов» на стене ДК России. Сейчас проходит народное голосование за лучший рисунок. Поддержать оренбуржцев и оценить других финалистов можно до 16 августа через портал «Госуслуги». Очные финалы награждения победителей пройдут в конце августа в Кирове. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в регионе сохраняется погода без осадков. В Оренбурге ясно, термометры покажут плюс 31 градус. В Бузулуке и Орске также ясная погода. В Бузулуке воздух прогреется до плюс 30 градусов. В Орске температура воздуха составит 31 градус со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета ФМ. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Это нельзя пропустить! Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви – бренд, которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
3: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
4: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл Мармелад. Билеты уже в продаже. 0 плюс.
5: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
6: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Проблема с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Как заявить о себе ярко, современно? Наша компания в кратчайшие сроки с использованием современного оборудования изготовит для вас промо-ролики, индивидуальные презентационные фильмы, видеосопровождение любого мероприятия. Вы участвуете в проекте «Инициативное бюджетирование»? Поможем в создании и размещении материалов по условиям конкурса. Подробнее по телефону в Оренбурге 72 33 86. Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое, теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31 24 00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 16:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В преддверии Дня строителя губернатор Евгений Солнцев вручил заслуженные награды лучшим представителям отрасли. Оренбуржье в числе лидеров по реализации федеральных программ и национального проекта «Инфраструктура для жизни». В прошлом году в регионе было введено более 1 200 000 квадратных метров жилья. Это рекордный показатель за последние 10 лет. Динамику сохраняем и в этом году. За первое полугодие сдано уже более 462 тысяч квадратных метров. Завершили несколько крупных проектов. Построили дублер улицы Чкалова, сдали политехнический лицей, школу, которая входит в 20-ку российских школ по вместимости, отмечает глава региона. В понедельник, 10 августа, исполняется 105 лет со дня основания Оренбургского высшего военно-авиационного краснознаменного училища летчиков имени Полбина. В честь знаменательной даты музей космонавтики подготовил для горожан и гостей Оренбурга специальную программу. 10 августа состоится день открытых дверей. В частности, всех желающих приглашают на бесплатный самостоятельный осмотр основных экспозиций музея. Продолжается масштабная работа по сохранению исторического облика Оренбурга. В рамках первого этапа до 2030 года планируется отремонтировать крыши и фасады 92 многоквартирных домов, включая 20 объектов культурного наследия. Губернатор Евгений Солнцев подчеркнул важность гармоничного развития центра города без высотных зданий, нарушающих архитектурную концепцию. На большинстве из 10 домов, ремонтируемых в этом году, работы уже завершены. ОРТ в МАКС. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы. Мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

чувствует. Знаешь, я подумал о том, что могло тогда случиться, если ты прошла бы мимо в сантиметрах от меня. Я бы никогда ни за что

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в регионе сохраняется погода без осадков. В Оренбурге ясно, термометры покажут плюс 31 градус. В Бузулуке и Орске также ясная погода. В Бузулуке воздух прогреется до плюс 30 градусов. В Орске температура воздуха составит 31 градус со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета ФМ.

0: Планета ЭПМ. Идеальное сочетание.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно.
3: Устали от бесконечных дедлайнов и городской суеты? Пора нажать на паузу. Загородный клуб «Облепиха» – ваше место идеального релакса. Вас ждут теплый бассейн, бассейн с морской водой и большой надувной аквапарк. Очистите мысли в ароматной сауне и соляной комнате. Ощутите настоящую гармонию тела и духа. Ждем вас всей семьей. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072. «Облепиха» – отдых, который вы заслужили. 0+.
4: Счастье состоит из мелочей, из теплых вечеров, улыбок близких и любимой еды. Захотелось роллов? Кухня солнце доставит. Открой для себя наше летнее меню. Свежие вкусы, яркие краски и эстетика в каждом кусочке. Доставляем радость и уют в ваши дома с 2013 года. Звоните 607-003. Если роллы, то в кухне солнца.
5: ИП Иванов МА. ОГРНИП 313-565-825-300-174.
6: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
7: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета ФМ. Реклама. Планета ФМ. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача,

0: идти домой. Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 999-9933. Сайт ekodolye.ru.
1: Проводите лето вместе с «Голосом города» и классной музыкой. Уже второй летний сезон реализуется проект «Голос города», который помогает начинающим артистам найти свою публику. 20 августа на сцене «Города еды» на большом итоговом фестивале вас ждут номера артистов сезона, маркет-мастеров, творческие площадки от партнеров проекта. 20 августа у сцены «Города еды» с 17.00 и весь вечер. Ждем вас. 6+.
2: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
3: Своевременная поверка – это ваша защита от переплат по нормативу. Поверка водосчетчиков на дому без снятия и нарушения пломб от 800 рублей. Телефон в Оренбурге 960356. 960356.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 17:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В преддверии Дня строителя губернатор Евгений Солнцев вручил заслуженные награды лучшим представителям отрасли. Оренбуржье в числе лидеров по реализации федеральных программ и национального проекта «Инфраструктура для жизни». В прошлом году в регионе было введено более 1 200 000 квадратных метров жилья. Это рекордный показатель за последние 10 лет. Динамику сохраняем и в этом году. За первое полугодие сдано уже более 462 000 квадратных метров. Завершили несколько крупных проектов. Построили дублер улицы Чкалова, сдали политехнический лицей. Школу, которая входит в 20-ку российских школ по вместимости, отмечает глава региона. В понедельник, 10 августа, исполняется 105 лет со дня основания Оренбургского высшего военно-авиационного краснознаменного училища летчиков имени Полбина. В честь знаменательной даты музей космонавтики подготовил для горожан и гостей Оренбурга специальную программу. 10 августа состоится день открытых дверей. В частности, всех желающих приглашают на бесплатный самостоятельный осмотр основных экспозиций музея. Продолжается масштабная работа по сохранению исторического облика Оренбурга. В рамках первого этапа до 2030 года планируется отремонтировать крыши и фасады 92 многоквартирных домов, включая 20 объектов культурного наследия. Губернатор Евгений Солнцев подчеркнул важность гармоничного развития центра города без высотных зданий, нарушающих архитектурную концепцию. На большинстве из 10 домов, ремонтируемых в этом году, работы уже завершены. ОРТ в МАКС. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы. Мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в регионе сохраняется погода без осадков. В Оренбурге ясно, термометры покажут плюс 31 градус. В Бузулуке и Орске также ясная погода. В Бузулуке воздух прогреется до плюс 30 градусов. В Орске температура воздуха составит 31 градус со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета FM. Все свои.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
3: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53 42 35.
4: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45 99 25.

0: навигации, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Счастье состоит из мелочей, из теплых вечеров, улыбок близких и любимой еды. Захотелось роллов? Кухня Солнце доставит. Открой для себя наше летнее меню. Свежие вкусы, яркие краски и эстетика в каждом кусочке. Доставляем радость и уют в ваши дома с 2013 года. Звоните 607-003. Если роллы, то в кухне Солнце.
2: ИП Иванов МА, ОГРНИП 313-565-825-300-174.
3: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
4: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-40-44.
5: Строительную организацию требуется инженер ПТО. Телефон в Оренбурге 93-59-88. Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней.

0: Разрешите представить.
1: Наши люди.
0: О гордости Отечества, о лучших людях Оренбургского края расскажет кандидат исторических наук Елена Богданова.
1: Наши люди.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Наш сегодняшний герой вошел в историю русской литературы как поэт и прозаик. Его лирика легла в основу знаменитых романсов Чайковского, Римского-Корсакова и других композиторов. А вместе с братьями Жемчужниковыми он создал одну из самых известных литературных мистификаций вымышленного писателя Козьму Прудкова, чьи афоризмы известны и сегодня. Граф Алексей Константинович Толстой родился в Санкт-Петербурге в сентябре 1817 года. Мать будущего писателя, Анна Перовская, была внебрачной дочерью государственного деятеля Алексея Разумовского. Брак Толстых распался, когда их сыну исполнилось всего полтора месяца. Мать с сыном уехали в имение в Черниговской губернии. В поездке их сопровождал Алексей Перовский, брат Анны, писатель, известный под псевдонимом Антоний Погорельский, который для своего племянника потом написал повесть «Черная курица» или «Подземные жители». С вниманием относился к своему племяннику и другой брат матери Василий Алексеевич Перовский, дважды бывший оренбургским губернатором. Во владении этого дяди 23-летний начинающий писатель был летом 1841 года. В Оренбургском крае Алексей Константинович Толстой, живя на кочевке Перовского, находившейся между Оренбургом и Уфой, охотился на сайгаков. Впечатления от этой поездки нашли отражение в очерке «Два дня в Киргизской степи». Толстой создал лирические стихи и поэмы, а более 70 его стихотворений положены на музыку русскими композиторами. В середине 19 века Алексей Толстой вместе со своими двоюродными братьями Владимиром, Александром и Алексеем Жемчужниковыми под коллективным псевдонимом Козьма Прудков публиковали в журнале «Современник» сатирические стихи, литературные пародии и афоризмы, такие как «Нельзя объять необъятное», «Если хочешь быть красивым, поступи в гусар». После отставки со службы Алексей Константинович полностью сосредоточился на творчестве. Плодами его трудов стали исторические произведения «Князь Серебряный», «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович». На этом у меня все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
0: Гордость Отечества. Наши люди.
1: Наши люди.

Планета FM. Больше, чем музыка. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: Мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Устали от бесконечных дедлайнов и городской суеты? Пора нажать на паузу. Загородный клуб «Облепиха» – ваше место идеального релакса. Вас ждут теплый бассейн, бассейн с морской водой и большой надувной аквапарк. Очистите мысли в ароматной сауне и соляной комнате. Ощутите настоящую гармонию тела и духа. Ждем вас всей семьей. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072. «Облепиха» – отдых, который вы заслужили. 0+.
7: Лазерная вапоризация геморроя, легкая реабилитация, лечебно-диагностический комплекс «Медгард», берег Урала, 4. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
9: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
10: В комбинат питания требуются повара, пекари, кухонные работники, грузчики, официальное трудоустройство, достойная зарплата, корпоративные бонусы. Телефоны в Оренбурге 44 04 56 или 8 912 846 71 81.
11: На завод же бы и требуются электросварщики, формовщики, стропольщики, электромонтер, охранники. Телефон в Оренбурге 25 56 38.
12: Как заявить о себе ярко, современно? Наша компания в кратчайшие сроки с использованием современного оборудования изготовит для вас промо-ролики, индивидуальные презентационные фильмы, видеосопровождение любого мероприятия. Вы участвуете в проекте «Инициативное бюджетирование»? Поможем в создании и размещении материалов по условиям конкурса. Подробнее по телефону в Оренбурге 72 33 86.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

сердце ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

0: в Оренбурге 6 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Сотрудники полиции выразили благодарность жительнице Тотского района за помощь в предотвращении многомиллионного мошенничества. Женщина сообщила в полицию о том, что заметила подозрительного молодого человека с рюкзаком, который по указателям пытался найти нужный ему адрес. Выяснилось, что это пособник мошенников, 21-летний житель Санкт-Петербурга, специально прибыл на такси в район за крупной суммой денег. Следствием установлено, что кибераферисты на протяжении 2 недель поддерживали диалог с 60-летней жительницей села Малая Ремизинка Тотского района. Пенсионерки сообщили, что ее личный кабинет на портале госуслуги взломан, и ее средства якобы пытаются перевести на финансирование терроризма. Так злоумышленники пытались похитить 6 700 000 рублей. Курьер из Петербурга заключен под стражу, возбуждено уголовное дело. Оренбуржье привлекает все больше гостей. В 2025 году регион посетили более 1 000 000 туристов, а за первую половину этого года рост числа размещений в гостиницах и на базах отдыха составил почти 14%. Благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство» область получила 173 миллиона рублей федеральной поддержки. На эти средства построили модульные отели, обустроили пляжи и создали новые туристические маршруты, например, горную тропу «7 вершин Степного Урала». Особый интерес к нашему региону проявляют туристы из Индии, Китая, стран СНГ и Африки. Впереди открытие новых кемпингов на соленых озерах и курорте «Теплый стан». В поселке Паника Бузулукского района продолжается капитальный ремонт моста через реку Боровка. Это связующее звено для 6 населенных пунктов. Сооружение серьезно пострадало во время паводка 2024 года. Благодаря решению губернатора Евгения Солнцева и выделению федеральных средств к капремонту приступили в текущем году. Подрядчики уже завершили установку свай и опор. Открытие обновленного моста запланировано на ноябрь. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в регионе сохраняется погода без осадков. В Оренбурге ясно, термометры покажут плюс 31 градус. В Бузулуке и Орске также ясная погода. В Бузулуке воздух прогреет

0: снизится до плюс 30 градусов. В Орске температура воздуха составит 31 градус со знаком плюс. Всем хорошего дня. С вами Планета ФМ.
1: Планета ФМ. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 999-9933. Сайт ecodolye.ru.
2: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
4: Чем старше мы становимся, тем чаще тревожимся о своих родителях. Если вы далеко от Оренбурга, а мысль о здоровье мамы или папы не дает покоя, доверьте заботу профессионалам. Многопрофильная клиника «Медгард» представляет комплекс медицинских услуг на базе терапевтического стационара, современная диагностика и бережное лечение. «Медгард» – на страже здоровья вашей семьи. Берег Урала, 4. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «ЭЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
6: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
7: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Подарочный набор «Аура». Крем для рук увлажняющий 30 мл плюс крем для рук комплексный 30 мл всего за 69 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
9: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
10: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
9: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
11: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
12: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
13: Своевременная поверка – это ваша защита от переплат по нормативу. Поверка водосчетчиков на дому без снятия и нарушения пломб от 800 рублей. Телефон в Оренбурге 960356. 960356.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Планета FM в ритме города О. Планета F.

0: Автотрейд, улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
1: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-40-44.
2: Своевременная поверка – это ваша защита от переплат по нормативу. Поверка водосчетчиков на дому без снятия и нарушения пломб от 800 рублей. Телефон в Оренбурге 96-03-56. 96-03-56.
1: Требуется оператор заправочной станции. Телефон в Оренбурге 23-01-61.
3: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое, теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86. Да я потерял.

0: в Оренбурге 8 часов вечера. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Сотрудники полиции выразили благодарность жительнице Тотского района за помощь в предотвращении многомиллионного мошенничества. Женщина сообщила в полицию о том, что заметила подозрительного молодого человека с рюкзаком, который по указателям пытался найти нужный ему адрес. Выяснилось, что это пособник мошенников, 21-летний житель Санкт-Петербурга, специально прибыл на такси в район за крупной суммой денег. Следствием установлено, что кибераферисты на протяжении 2 недель поддерживали диалог с 60-летней жительницей села Малая Ремизинка Тотского района. Пенсионерки сообщили, что ее личный кабинет на портале госуслуги взломан, и ее средства якобы пытаются перевести на финансирование терроризма. Так злоумышленники пытались похитить 6 700 000 рублей. Курьер из Петербурга заключен под стражу, возбуждено уголовное дело. Оренбуржье привлекает все больше гостей. В 2025 году регион посетили более 1 000 000 туристов, а за первую половину этого года рост числа размещений в гостиницах и на базах отдыха составил почти 14%. Благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство» область получила 173 миллиона рублей федеральной поддержки. На эти средства построили модульные отели, обустроили пляжи и создали новые туристические маршруты, например, горную тропу «7 вершин степного Урала». Особый интерес к нашему региону проявляют туристы из Индии, Китая, стран СНГ и Африки. Впереди открытие новых кемпингов на соленых озерах и курорте «Теплый стан». В поселке Паника Бузулукского района продолжается капитальный ремонт моста через реку Боровка. Это связующее звено для 6 населенных пунктов. Сооружение серьезно пострадало во время паводка 2024 года. Благодаря решению губернатора Евгения Солнцева и выделению федеральных средств к капремонту приступили в текущем году. Подрядчики уже завершили установку свай и опор. Открытие обновленного моста запланировано на ноябрь. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбуржье.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в регионе сохраняется погода без осадков. В Оренбурге ясно, термометры покажут плюс 31 градус. В Бузулуке и Орске также ясная погода. В Бузулуке воздух прогреется до плюс 30 градусов. В Орске температура воздуха составит 31 градус со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

Планета FM. Все свои. Планета FM.

Планета FM в ритме города О. Звучит Оренбург. Планета FM. Так звучит Оренбургский.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 миллиона 300 тысяч рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
6: Голландия.

0: двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Как заявить о себе ярко, современно? Наша компания в кратчайшие сроки с использованием современного оборудования изготовит для вас промо-ролики, индивидуальные презентационные фильмы, видеосопровождение любого мероприятия. Вы участвуете в проекте «Инициативное бюджетирование»? Поможем в создании и размещении материалов по условиям конкурса. Подробнее по телефону в Оренбурге 72 33 86.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Котенок.
1: Планета FM. Так звучит Оренбургские.

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: Планета FM. Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое, теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
3: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Больше, чем музыка.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том,

0: шепотом, спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные.
1: Планета FM.

0: You got it?
1: В Оренбурге 22:00. Планета FM.
2: Young Money.

0: Планета FM. Идеальное сочетание.
1: Знаешь, что и зеркала мы стали.

0: Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбуржье.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Это FM. Все свои. Планета FM.

87,9 FM. Радио города О. Планета FM.

Планета FM. Все свои. Планета FM. Так звучит Оренбургские.

В Оренбурге час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

В Оренбурге 2 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-56-00807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Ничего лишнего. Планета FM. Мы помним все. Планета FM.

Планета FM в ритме города О. Планета FM. Идеальное сочетание.

В Оренбуржье 4 часа утра. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-56-00807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

87,9 FM. Радио города О. Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

Света FM. Ничего лишнего. Планета FM.

0: Планета FM.
1: Разбежаться со

0: В Оренбуржье 5 часов утра. Планета FM.
1: Ты ко мне придешь, как осенний дождь, как сам.